Юусэн атлуу апритмия вуталхуут атсигтэнэрит фгаанарлуг президент Трамп маттулхрия ангуяхтник панерулуккуа таарсерлуккиаалингинартаасатник инглуклритнунаавааннермиунна кангуссаама пискуткака китагуам сенатилиса макаски лаклукустааман републикан адвотарлутгина демократи лагерлуки резолюшнар такууллуккуа 50-48 хаусак чиунерилун резолюшнам нитилими китуулхмия тагуама кангингинаа айлбиталгаам чигуумартлхаа алхуутум тагуама такуутлхаа арнеқаанерлуни трампамун талииллуа гайллунна асиккинриллхатта ангуяутлханна тунгиинуна макаски пилуниаани тилими китууллхми ангуяутлхат талииллуа уммиорлхутти таттиқлитсиқлуккуа тоотна пилханунна юнайтед стейтс аа чанэтнилуккуа тали айраанеқ артақлуку писқуфкинааккуа тақлугууллуа трампамма талиивин тали айрана каларуткат умиорлхутиутлхкатинга такууллукуи куклсууккуа стамалгираалорлутинга ангуяутлхат сигумастайл резолюшнам каламиугарлутинга питерхкиуна артакалраагунилуккуа тампакаруулаарлукку хосаяхт анкихтлхкааник саналиттаан салваннаарчалис репрезентатив ник пигитсак вуттаарлукку малихлукуа амлхат републикан конгрессами инглуклукутаан питерхкиуна салвнаар чамки фланы апкарумаюлхмине тугам анхти канглуни имилакунна лиук фгнилунааваанамма пилхаа тукнаарутнилуккуа амлхниаалхакуния чалия ангуяутсуутай чалил нуклиаанк бааманк пинглхкат навуулхунилукия чалилли канглун салвнаарумиортклуни юссаам канхтая чалилхунилукия асигилуки атулхитник ангуяхтник чалия май тамана калагутксугалук питерхкин лутиунирумаалх стейтамаалхуутиухтаитник такуутлхоот алхуутугнаунаниллуа алхуутиухтта таман писхуткасарлуку стейтамма микилгутунгитнунна умиерлхаанунна чаливитния кавнамайтан ливин витулха питерхкинаани тилимикитуулхми чали алхуутиухт вотат кстиганаку уварайтарлуку такуутлхаам стейтамма хаус репрезентатив фара максина тайпертак демократик фербанк сам пайф клопитэркиун канглуния агнитнилунит тан левима витулханик питэркиуна писхуткасаарлуккуа сакиатик институшн нат ностар чалаласка сакиатик институт так репортан ласхлуки стейт дамунна кемиклан кхаллуа чанак накухлуки микилгут айгиот пилалхитнунна микилгут чалия виттитхунна каягаруунгалуккиа илааттанга малгуниксаарсарлутинга нитилимия тайпертаккан рлуни кхани хэмиклгут 10 минут фона кунна нитилими пиларнилукки чалистайт таккотния сиқан рлуни питэркиуна таку малхуннилуку 2022 ами ди

Чеккаппер тагуна иппит каннуйуккарра тасиораана ханнаиккаппер. Иппит каннуйути татоорлуккулерсикумта. Таққлеруртэрмта. Чамунт кисингайтуккут. Анкасс хотт кисингайтук. Иппит ман писигэяхха. Ангута чеқсэрни атулхоарпут ваат нэгэлхэкваакумта ассаарсатэгэлхтаркау аку чиллям та канэгаягай татхулук ваат нэгэлхтаркау макутсу аягэяпутан макту таватн чахкай тахамдасо канхтугаакаатарсуматтума юппини писигэаахаптук патну куйун какаахатаасу пиахкаулэкаяакаптуат тавыгани покыхтасыгат нуюн какаахата аваат китеугяасиминнэлинга атуатма каннаат кхаларнка такэннэрэлингаан макут таягэяп паас чиванкут сиуқсихаган макут аягэяа хапут маттум юппин писигэяахаан лангэсакаарлуппиархкаваяаккут ой тамаана